Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: Иваново FM.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скучный,

0: Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Специалисты Минпромторга оценили потенциал модернизации Ивановской станции переливания крови. На днях делегация из министерства посетила медучреждение. Целью визита стало изучение возможностей по наращиванию объемов выпуска продукции. По результатам поездки будут подготовлены варианты обновления производства. Жители Ивановской области комплексно преображают общественные пространства по региональным программам. Как сообщает правительство, уже реализовано более 1000 идей благоустройства. В прошлом году стартовал новый проект «Светлый двор». В его рамках современные светильники появились на 190 придомовых территориях. Часто жители обновляют дворы в несколько этапов. Яркий пример – ТОС Ефремковский. Там на месте пустыря создали зону отдыха. Сначала обустроили спортплощадку и освещение – а в этом году устанавливают детский городок. Ивановец стал победителем второго этапа велогонки «Россия». Он прошел на территории Владимира и Суздаля. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны. На дистанции 85 километров ивановский велогонщик Дмитрий Шиваров показал лучшее время – 2 часа 13 минут 14 секунд. Напомним, четвертый этап велогонки состоится 18 июля в Иванове. Турнир посвящен юбилею турмаршрута «Золотое кольцо» и направлен на развитие внутреннего туризма. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 70 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 26 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 июня.
1: Год 1737.
2: Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. Огонь вспыхнул около 11 часов вечера. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровецким мостом от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение «Москва сгорела от копеечной свечки». Ветер был сильный, а время сухое. Было уничтожено более 2500 дворов, 486 лавок и много церквей. Жертвой бедствия также стал 200-тонный царь-колокол. Он был отлит 2 годами ранее, но еще находился в специальной литейной яме под бревенчатым навесом. От него откололся кусок весом 700 пудов, 11,5 тонн. По одной из версий, кусок отбили свалившиеся на колокол бревна, по другой колокол треснул во время охлаждения водой. Сгорели в пожаре и часы на Спасской башне, которые к тому времени и так пришли в негодность. К счастью, большинству людей удалось спастись, но 94 человека погибло. Пожар впоследствии был назван Троицким, поскольку случился в день Святой Троицы. Императрица Анна Иоанновна своим указом распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет казны, но даже через несколько лет, уже в царствовании Елизаветы Петровны, следы пожара в Кремле были по-прежнему очень заметны.
1: Год 1935.
2: В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками. Крайнюю меру наказания ввели в основном для перестраховки. Власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Хотя опасность побегов в СССР была в то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли свободно передвигаться по стране. После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен, хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть до 1990 года, когда был принят закон о въезде и выезде.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки. Свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Любовь и...
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Специалисты Минпромторга оценили потенциал модернизации Ивановской станции переливания крови. На днях делегация из министерства посетила медучреждение. Целью визита стало изучение возможностей по наращиванию объемов выпуска продукции. По результатам поездки будут подготовлены варианты обновления производства. Жители Ивановской области комплексно преображают общественные пространства по региональным программам. Как сообщает правительство, уже реализовано более 1000 идей благоустройства. В прошлом году стартовал новый проект «Светлый двор». В его рамках современные светильники появились на 190 придомовых территориях. Часто жители обновляют дворы в несколько этапов. Яркий пример – ТОС Ефремковский. Там на месте пустыря создали зону отдыха. Сначала обустроили спортплощадку и освещение – а в этом году устанавливают детский городок. Ивановец стал победителем второго этапа велогонки «Россия». Он прошел на территории Владимира и Суздаля. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны. На дистанции 85 километров ивановский велогонщик Дмитрий Шиваров показал лучшее время – 2 часа 13 минут 14 секунд. Напомним, четвертый этап велогонки состоится 18 июля в Иванове. Турнир посвящен юбилею турмаршрута «Золотое кольцо» и направлен на развитие внутреннего туризма. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 70 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 26 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Посудоздикова, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-5-0-263.
9: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: «Бегам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бегам».
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Специалисты Минпромторга оценили потенциал модернизации Ивановской станции переливания крови. На днях делегация из министерства посетила медучреждение. Целью визита стало изучение возможностей по наращиванию объемов выпуска продукции. По результатам поездки будут подготовлены варианты обновления производства. Жители Ивановской области комплексно преображают общественные пространства по региональным программам. Как сообщает правительство, уже реализовано более 1000 идей благоустройства. В прошлом году стартовал новый проект «Светлый двор». В его рамках современные светильники появились на 190 придомовых территориях. Часто жители обновляют дворы в несколько этапов. Яркий пример – ТОС Ефремковский. Там на месте пустыря создали зону отдыха. Сначала обустроили спортплощадку и освещение – а в этом году устанавливают детский городок. Ивановец стал победителем второго этапа велогонки «Россия». Он прошел на территории Владимира и Суздаля. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны. На дистанции 85 километров ивановский велогонщик Дмитрий Шиваров показал лучшее время – 2 часа 13 минут 14 секунд. Напомним, четвертый этап велогонки состоится 18 июля в Иванове. Турнир посвящен юбилею турмаршрута «Золотое кольцо» и направлен на развитие внутреннего туризма. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 70 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 26 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам!
16: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я хотела бы признаться в любви своему мужу Глебу. Мы уже очень много лет вместе. Я его очень люблю, ценю, уважаю. Мне очень нравится в нем больше всего то, что он поддерживает все мои безумные идеи.
2: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ «Патриот» получит масштабный рестайлинг. Появятся дизельные двигатели, новая 6-ступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и 6-ступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бигам». Правильный выбор.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про». Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с «Хавейл Про». Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» «Хавейл Про» по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Сахалинская,
14: Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
15: Возрастное ограничение старше 18 лет.
16: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. «Профи-пауэр» – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49 22.
10: Акция до конца месяца.
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ГОСУ Дзиньевала, Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-233-00-363.
14: «Бегам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бегам».
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное события лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение. По словам автоэкспертов, на горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. Жители Ивановской области комплексно преображают общественные пространства по региональным программам. Как сообщает правительство, уже реализовано более 1000 идей благоустройства. В прошлом году стартовал новый проект «Светлый двор». В его рамках современные светильники появились на 190 придомовых территориях. Часто жители обновляют дворы в несколько этапов. Яркий пример – ТОС Ефремковский. Там на месте пустыря создали зону отдыха. Сначала обустроили спортплощадку и освещение – а в этом году устанавливают детский городок. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: Автовладельцы. Надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
11: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: простыни сохранил твою форму тепла, но старый градусник лопнул, как прекрасно.
1: В Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Специалисты Минпромторга оценили потенциал модернизации Ивановской станции переливания крови. На днях делегация из министерства посетила медучреждение. Целью визита стало изучение возможностей по наращиванию объемов выпуска продукции. По результатам поездки будут подготовлены варианты обновления производства. Жители Ивановской области комплексно преображают общественные пространства по региональным программам. Как сообщает правительство, уже реализовано более 1000 идей благоустройства. В прошлом году стартовал новый проект «Светлый двор». В его рамках современные светильники появились на 190 придомовых территориях. Часто жители обновляют дворы в несколько этапов. Яркий пример – ТОС Ефремковский. Там на месте пустыря создали зону отдыха. Сначала обустроили спортплощадку и освещение, а в этом году устанавливают детский городок. Ивановец стал победителем второго этапа велогонки «Россия». Он прошел на территории Владимира и Суздаля. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны. На дистанции 85 километров ивановский велогонщик Дмитрий Шиваров показал лучшее время – 2 часа 13 минут 14 секунд. Напомним, четвертый этап велогонки состоится 18 июля в Иванове. Турнир посвящен юбилею турмаршрута «Золотое кольцо» и направлен на развитие внутреннего туризма. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
3: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 73 рубля 70 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 26 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 27 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 июня.
1: Год 1737.
2: Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. Огонь вспыхнул около 11 часов вечера. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровицким мостом от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение «Москва сгорела от копеечной свечки». Ветер был сильный, а время сухое. Было уничтожено более 2500 дворов, 486 лавок и много церквей. Жертвой бедствия также стал 200-тонный царь-колокол. Он был отлит 2 годами ранее, но еще находился в специальной литейной яме под бревенчатым навесом. От него откололся кусок весом 700 пудов, 11,5 тонн. По одной из версий, кусок отбили свалившиеся на колокол бревна, по другой колокол треснул во время охлаждения водой. Сгорели в пожаре и часы на Спасской башне, которые к тому времени и так пришли в негодность. К счастью, большинству людей удалось спастись, но 94 человека погибло. Пожар впоследствии был назван Троицким, поскольку случился в день Святой Троицы. Императрица Анна Иоанновна своим указом распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет казны, но даже через несколько лет, уже в царствовании Елизаветы Петровны, следы пожара в Кремле были по-прежнему очень заметны.
1: Год 1935.
2: В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками. Крайнюю меру наказания ввели в основном для перестраховки. Власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Хотя опасность побегов в СССР была в то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли свободно передвигаться по стране. После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен, хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть до 1990 года, когда был принят закон о въезде и выезде.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
10: А что еще?
9: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
10: Выгодно.
9: Да, но предложение ограничено.
10: Бегу звонить.
9: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Окна, двери, потолки, расстрой.
17: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
16: Росстрой.
17: 57-71-17.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванова ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я хочу признаться в любви своему любимому мужу Алексею. Я его очень люблю за то, что у нас двое любимых сыночков. Сынок Мирон и сынок Кирюша.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключении журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Реклама на Иваново ФМ.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: «Олимп+». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Также Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто». ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ «Патриот» получит масштабный рестайлинг. Появится дизельный двигатель, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
7: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово, ОКН
9: 13-335-0-263. Любовь и...
10: золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
10: с бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение. По словам автоэкспертов, на горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. Жители Ивановской области комплексно преображают общественные пространства по региональным программам. Как сообщает правительство, уже реализовано более 1000 идей благоустройства. В прошлом году стартовал новый проект «Светлый двор». В его рамках современные светильники появились на 190 придомовых территориях. Часто жители обновляют дворы в несколько этапов. Яркий пример – ТОС Ефремковский. Там на месте пустыря создали зону отдыха. Сначала обустроили спортплощадку и освещение, а в этом году устанавливают детский городок. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Привет в обед.
2: Группа Ума Турман отметилась в начале этого часа на Иваново FM. На студийных сейчас 12.04, и у нас, и у вас одинаковое время, надеюсь, друзья. Программа «Привет в обед» стартовала ровно в полдень. Конечно, как обычно, по будням всегда мы выходим в эфир, чтобы передавать ваши приветы, выполнять музыкальные заявки, заряжаться хорошим настроением, бодростью, драйвом, позитивом. Словом, всем, что так необходимо в летний рабочий день в начале трудовых будней. Телефон для сообщений 8-920-678-31-48. Друзья, писать вы можете, где вам удобно. Присылайте привет, присылайте музыкальную заявку. Мы все это озвучим и исполним как можно более оперативно в самое ближайшее время. Есть еще группа ВКонтакте, Иваново FM. Не устану я про нее напоминать, потому что замечательное, удобное сообщество, в котором вы можете также делиться своими сообщениями путем, соответственно, личных сообщений. Уж простите за повторение. Плюсом к этому в группе ВКонтакте, Иваново FM, есть пост, в котором есть QR-код, перейдя по которому, вы сможете поучаствовать в нашей акции «Любовь и золото». Она идет уже некоторое время и длиться будет аж до 8 июля. Так что все желающие поучаствовать однозначно успеют это сделать. Переходите по QR-коду, оставляете там имя, номер телефона и ждете нашего звонка. Все заявки, которые нам присылают, мы рассматриваем, звоним, вы признаетесь в любви в прямом эфире, а затем отправляетесь ждать финала, который состоится, как я уже сказал, 8 июля, и в время которого мы будем разыгрывать главный подарок – золотые серьги с бриллиантами. А промежуточные подарки – это сертификаты на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений, что, в общем-то, тоже приз довольно солидный. Сегодня в течение нашей программы мы одному из наших дорогих слушателей позвоним. Он признается в любви филигранно, как вы все умеете, как показывает практика этого розыгрыша. Получит подарок и тоже отправится ждать финала розыгрыша. Но это будет чуть позже. Сейчас давайте группу «Ноль» послушаем, а сразу после послушаем то, что вы закажете.

0: «Привет в обед».
1: Переходим к первым музыкальным заявкам в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Друзья, прямо сейчас послушаем что-нибудь из того, что вы хотели бы послушать. Но если вы еще не решили, то, во-первых, обязательно решайте. А во-вторых, как только созреет у вас в голове желание послушать ту или иную замечательную композицию, напишите нам по номеру 8-920-678-3148. Уверяю вас, в вашей скромной просьбе мы вам ни в коем случае не откажем. А еще рекомендую держать наготове телефон, если вы оставляли заявку на участие в нашей акции «Любовь и золото», потому что в течение этого часа, ближе к середине, как водится, мы дозвонимся одному из тех слушателей, что участвуют в этой акции, предложим в прямом эфире признаться в любви и за замечательное признание подарим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. Приз замечательный, поэтому, друзья, если участвовали, все будьте внимательны. Если не участвовали, группа «Иваново FM» однозначно вам в помощи. В телеграм-канале «Иваново FM» также лежит вся необходимая информация. Не проходите мимо. Пишет Екатерина: «Добрый день, Иваново FM. Пользуясь моментом, хочу спросить у всех. А на речку кто-нибудь уже успел съездить? Говорят, когда 3 грозы пройдут, можно купаться. Всем хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, невеста Полоза». Екатерина, люблю я таких, как вы. Вот только на улице потеплело, а вас сразу к воде тянет. По-моему, 3 грозы было еще до вот этих последних майских заморозков. Но насколько можно купаться, я, честно говоря, отвечать не могу. Однако, если кто-нибудь с вами советом поделится, я обещаю в эфире, конечно, всю необходимую информацию озвучить. Спасибо вам большое, что написали. «Мельницу» замечательную, конечно, послушаем уже совсем скоро в эфире «Иваново FM». «Невесту Полоза» ставлю специально для вас.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
6: Акция до конца месяца.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
9: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
10: «Бигам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бигам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
12: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
13: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
12: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
13: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
12: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13:00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
14: Уважаемая Екатерина, Ивановов поздравляет вас. Говорят, в Федорин день посуда может обидеться и убежать, но думаю, у вас все тарелки на месте, потому что вы храните тепло домашнего очага лучше любого золота. А золото тема дня. Пусть ваша жизнь будет щедра на золотые рассветы, золотые улыбки и золотые килограммы счастья.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Даже если все вокруг перевернется, друзья, уверен, мы продолжим по будням передавать ваши сообщения, выполнять музыкальные заявки в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Ну и, кстати, о музыкальных заявках, я думаю, надо послушать то, что вы хотели бы послушать. Пишет Мария: «Здравствуйте, Иваново FM, передаю большой привет любимому супругу Алексею, который трудится, не покладая рук, успехов ему в делах, и напомните, пожалуйста, что ему скоро в отпуск. Давайте послушаем «Город 312». Алексей, вот и Мария, ваша дорогая супруга, и мы всей командой Иваново FM напоминаем, что скоро у вас отпуск, поэтому давайте в нормальном рабочем темпе заканчивайте со всеми делами и готовьтесь отдыхать. Вам, Мария, спасибо большое, что написали. Поставлю для вас песню «Вне зоны доступа» группы «Город 312». Послушаем уже совсем скоро, специально для вас звучит эта вещь. Обязательно дождитесь. А я пока, друзья, напомню, что совсем скоро, сразу, возможно, после песни группы «Город 312», мы позвоним одному из наших дорогих слушателей, кто оставлял заявку на участие в акции «Любовь и золото», предложим в прямом эфире признаться в любви и за замечательное признание подарим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». «Ювелирная улица Приволжска» — это уникальное место, где воплощаются самые интересные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. «Ювелирная улица Приволжска», «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», «Город Приволжск», улица «Фабричная», дом 9, и «Новиков», «Город Приволжск», улица «Фабричная», дом 10. Еще спешу напомнить, что вообще-то призы можно получать не только в рамках нашего с вами часа приветов и поздравлений, но и в течение всего эфирного дня. Да, если вы оставляли заявку, то вам могут позвонить и утром, и вечером, и ваше поздравление, конечно, ваше признание в любви тоже, конечно, выйдет в эфир, и вы тоже получите за него приз и отправитесь в финал, который пройдет 8 июля, в день семьи

0: золото на Иваново ФМ.
1: Послушали только что город 312 по запросу одной из наших дорогих слушательниц, и я могу сказать вам только одно, друзья. Даже если вы вне зоны доступа находитесь, хорошо, что вы, помимо этого, находите время для того, чтобы принять звонок от нас из студии Иваново ФМ и выйти вместе с нами в эфир. Вот один из наших слушателей, который участвует в акции «Любовь и золото», на связи со мной прямо сейчас, это Григорий. Григорий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как у вас проходит день, Григорий? Как у вас настроение?
2: День замечательный, погода шепчет. Займи, но выпей.
1: Слушайте, вы прямо меня... Мне прямо вот хорошо стало, как только вы заговорили. Это замечательно, что у вас прекрасное настроение. Мы сейчас вам его еще немного поднимем сертификатом на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. Но только после того, как вы признаетесь в любви дорогому человеку. Готовы это сделать в прямом эфире?
2: А как же? Ради любимой, что не сделаешь?
1: Вот, друзья мои, все, кто слушает сейчас, вот берите пример. Вот это настрой на миллион. Ну, все, Григорий, тогда признавайтесь, конечно, мы вас слушаем.
2: Дорогая моя Анна Ивановна, я тебя очень сильно люблю, скучаю, я в дороге еду и сильно-сильно люблю, без тебя жить не могу.
1: Вот так вот, да. И, между прочим, вот золотые слова, кратко сестра таланта. И даже, Григорий, несмотря на то, что вы в дороге, да, вот вы действительно нашли время признаться любимой супруге в светлых чувствах. Мы вас поздравляем. Сертификат на 3000 рублей вам вручаем на покупку украшений в сети магазинов Ювелирной улицы Приволжска. И 8 июля вы тоже по возможности послушайте, пожалуйста, наш эфир, потому что будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами с помощью лототрона, то есть имена, номера телефона всех участников загрузки. Такую интересную штуку и будем вытаскивать. То есть, в общем-то, случайное совпадение может принести вам такой замечательный подарок. Поэтому будьте с нами.
2: Ага.
1: Все, спасибо вам большое за участие.
2: Спасибо.
1: Не за что. Вот приятно. За такие хорошие слова просто невозможно не дарить подарки. Все, вам хорошего дня, Григорий. До свидания. До свидания. Вот, друзья, еще раз вас похвалю. Это делать просто и приятно. Даже несмотря на то, что трудовая неделя, как водится, проходит в делах, вы находите время для того, чтобы с нами созвониться и признаться в любви дорогому человеку. Это на самом деле, уж простите за повторение, дорогого стоит. Я напомню, что спонсор нашей акции «Ювелирная улица Приволжска» — уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и

Возвращаюсь к вашим сообщениям в программе «Привет в обед» на Иваново ФМ. Друзья, мы выполняем музыкальные заявки, передаем привет и поздравления, пожелания до 13.00 ровно. И все, что нужно сделать, чтобы ваши слова и ваша любимая песня прозвучала в эфире, нужно написать по номеру 8-920-678-3148. И мы оперативно и очень быстро все озвучим, и вы сможете насладиться своим любимым исполнителем или группой на нашей волне. Пишет Надежда. Привет, любимое радио. Хочется поделиться своими ожиданиями. Еще чуть-чуть осталось до отпуска. И будет только я, речка, удочка и неописуемая красота природы. Поставьте, пожалуйста, високосный год «Тихий огонек». Надежда, привет вам большой от всей нашей команды. Спасибо за добрые слова. Поделиться своими ожиданиями. Это вы правильно сделали. Как раз, в общем-то, для этого и существует наша программа. То, что досталось у вас до отпуска совсем чуть-чуть, это замечательная новость. Мы вам желаем как можно скорее вот этот оставшийся этап преодолеть и с спокойными мыслями отправиться на отдых к реке, к удочке и к, безусловно, неописуемой красоте природы. Группа «Високосный год» у нас на волне отметится специально для вас уже в течение совсем скорого времени. Обязательно дождитесь. Я пока напомню, друзья, что у нас проходит акция «Любовь и золото». Поучаствовать в ней очень просто. Достаточно посетить нашу группу ВКонтакте «Иваново ФМ» или телеграм-канал с таким же названием. Там вы найдете QR-код, по QR-коду перейдете, оставите свое имя, фамилию, номер телефона и будете ждать звонка. Мы позвоним вам либо в программе «Привет в обед», либо в течение эфирного дня, либо... Да, вот, в общем, выскажитесь вы обязательно. Выскажитесь о светлых чувствах к дорогому человеку, получите сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений и отправитесь участвовать в финал, который пройдет 8 числа, 8 июля, в День любви, семьи и верности. Разыгрывать будем золотые серьги с бриллиантами, так что не вижу поводов не участвовать, друзья. Если еще этого сделали, не отказывайте себе в маленьких радостях.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
4: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
5: Любовь и...
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Любите свой газон. В Бегам газонокосилки и садовые тракторы Вилартек. Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. Вилартек. Техника, которая работает как часы. Бегам. Правильный выбор.
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
12: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
13: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
14: Уважаемый Алексей Самарин, Ивановов мат всей души поздравляет вас. Федорин день, время наводить порядок, особенно с посудой. Но мы желаем вам порядка в другом. Пусть в вашей жизни все лежит по золотым полочкам. Говоря, кто родился в Федорин день, у того и ложки не теряются, и удача сама в руки плывет.
0: Слушайте Иваново FM.

В завершении нашего сегодняшнего часа приветов и поздравлений, музыкальных заявок, друзья, в очередной раз напомню вам про замечательную акцию «Любовь и золото», которая все еще идет на Иваново FM и продлится аж до 8 июля. Прямо сейчас вы можете отправиться в нашу группу ВКонтакте, которая так называется «Иваново FM», или в телеграм-канал с аналогичным названием. Найти там пост с QR-кодом, перейти по нему на специальную форму, оставить там ваше имя, фамилию и номер телефона, и мы обязательно вам позвоним и предложим в прямом эфире признаться в любви. Если вы это сделаете, то получите сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска», а также автоматически станете участником финального розыгрыша, который состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Там главным призом являются золотые серьги с бриллиантами. Призы замечательные в этот раз, поэтому, друзья, обязательно участвуйте, не пропускайте такую возможность. Пишите нам, заходите в группу ВКонтакте, участвуйте. В общем, будет все замечательно. Уточню, что Ювелирная улица Приволжска является спонсором нашего розыгрыша. На Ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение – это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. На сегодня я с вами прощаюсь, встречаемся завтра в 12:00 ровно на 106.7, слушаем больше любимых песен, заряжаемся хорошим настроением и передаем приветы, куда же право без них. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов, желаю вам замечательного дня, отличного настроения, услышимся уже совсем скоро, всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Строительство новой набережной в Иванове идет по установленному графику. Как сообщает мэрия, предстоит благоустроить территорию от улицы Павла Большевикова до микрорайона Видный. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. Основные подготовительные работы уже выполнены. Напомним, это первый этап проекта, второй планируется реализовать в следующем году. До 12 июня на платформе Госуслуг проходит онлайн-голосование, где жители могут выбрать один из двух дизайн-проектов дальнейшего преображения набережной. Для российских учителей могут запустить программу по работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом «Известиям» рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, проект должен помочь педагогам увереннее использовать нейросети в работе. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в Минпросвещении также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. С приходом лета в Иванове возобновился сезон открытых спортивных мероприятий. Ивановцев вновь ждут бесплатные тренировки по фитнесу, йоге, настольному теннису, дартсу, мини-футболу и другим видам спорта. Приглашаются все желающие. Для занятий необходимо выбрать удобную спортивную одежду и обувь по погодным условиям. Полное расписание тренировок на июнь можно посмотреть на сайте Ивановской мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 70 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 26 копеек.

0: «Кризис времени». История государства российского. Что было в этот день? 9 июня.
1: Год 1737.
2: Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. Огонь вспыхнул около 11 часов вечера. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровецким мостом от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение «Москва сгорела от копеечной свечки». Ветер был сильный, а время сухое. Было уничтожено более 2500 дворов, 486 лавок и много церквей. Жертвой бедствия также стал 200-тонный царь-колокол. Он был отлит 2 годами ранее, но еще находился в специальной литейной яме под бревенчатым навесом. От него откололся кусок весом 700 пудов, 11,5 тонн. По одной из версий, кусок отбили свалившиеся на колокол бревна, по другой колокол треснул во время охлаждения водой. Сгорели в пожаре и часы на Спасской башне, которые к тому времени и так пришли в негодность. К счастью, большинству людей удалось спастись, но 94 человека погибло. Пожар впоследствии был назван Троицким, поскольку случился в день Святой Троицы. Императрица Анна Иоанновна своим указом распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет казны, но даже через несколько лет, уже в царствовании Елизаветы Петровны, следы пожара в Кремле были по-прежнему очень заметны.
1: Год 1935.
2: В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками. Крайнюю меру наказания ввели в основном для перестраховки. Власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Хотя опасность побегов в СССР была в то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли свободно передвигаться по стране. После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен, хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть до 1990 года, когда был принят закон о въезде и выезде.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте race.com. time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
7: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
8: Любовь и...
9: золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
12: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Добрый день, меня зовут Галина. Я хочу признаться в любви своему сыну Серебрякову Семену. Мой дорогой сыночек, я хочу, чтобы ты был счастлив и знал, что родительская любовь всегда с тобой рядом и оберегает тебя. Мы тебя очень любим и рады, что ты стал нашим сыном.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Иваново-ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ Патриот получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ Патриот получит масштабный рестайлинг. Появятся дизельные двигатели, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
9: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена — уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Строительство новой набережной в Иванове идет по установленному графику. Как сообщает мэрия, предстоит благоустроить территорию от улицы Павла Большевикова до микрорайона Видный. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. Основные подготовительные работы уже выполнены. Напомним, это первый этап проекта, второй планируется реализовать в следующем году. До 12 июня на платформе Госуслуг проходит онлайн-голосование, где жители могут выбрать один из двух дизайн-проектов дальнейшего преображения набережной. Для российских учителей могут запустить программу по работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом известием рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, проект должен помочь педагогам увереннее использовать нейросети в работе. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в Минпросвещении также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках углубленной информатики. С приходом лета в Иванове возобновился сезон открытых спортивных мероприятий. Ивановцев вновь ждут бесплатные тренировки по фитнесу, йоге, настольному теннису, дартсу, мини-футболу и другим видам спорта. Приглашаются все желающие. Для занятий необходимо выбрать удобную спортивную одежду и обувь по погодным условиям. Полное расписание тренировок на июнь можно посмотреть на сайте Ивановской мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 70 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 26 копеек.

дома. С вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. Об этом порталу News.ru заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Куриный отметил, что расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. По его мнению, отмена платы за проезд стала бы для них реальной социальной поддержкой. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в этот город с семьями и детьми. Цены на летний отдых на курорте сейчас доступные, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
14: А что еще?
13: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
14: Выгодно.
13: Да, но предложение ограничено.
14: Бегу звонить.
13: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
14: Любовь и...
15: золото на Иваново ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
18: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-50-263.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 июня.
1: Год 1737.
2: Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. Огонь вспыхнул около 11 часов вечера. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровецким мостом от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение «Москва сгорела от копеечной свечки». Ветер был сильный, а время сухое. Было уничтожено более 2500 дворов, 486 лавок и много церквей. Жертвой бедствия также стал 200-тонный царь-колокол. Он был отлит 2 годами ранее, но еще находился в специальной литейной яме под бревенчатым навесом. От него откололся кусок весом 700 пудов, 11,5 тонн. По одной из версий, кусок отбили свалившиеся на колокол бревна, по другой колокол треснул во время охлаждения водой. Сгорели в пожаре и часы на Спасской башне, которые к тому времени и так пришли в негодность. К счастью, большинству людей удалось спастись, но 94 человека погибло. Пожар впоследствии был назван Троицким, поскольку случился в день Святой Троицы. Императрица Анна Иоанновна своим указом распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет казны, но даже через несколько лет, уже в царствовании Елизаветы Петровны, следы пожара в Кремле были по-прежнему очень заметны.
1: Год 1935.
2: В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками. Крайнюю меру наказания ввели в основном для перестраховки. Власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Хотя опасность побегов в СССР была в то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли свободно передвигаться по стране. После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен, хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть до 1990 года, когда был принят закон о въезде и выезде.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Театр «Современник».
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
7: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Любовь и золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
12: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бигам» – правильный выбор.
13: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля – большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11.00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Любовь и
2: золото на Ивановой ФМ.
3: Всем добрый день, в студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
4: Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я хотела бы признаться в любви своему мужу Глебу. Мы уже очень много лет вместе, я его очень люблю, ценю, уважаю. Мне очень нравится в нем больше всего то, что он поддерживает все мои безумные идеи.
3: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иванова ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
1: Любовь и
2: золото на Иванова ФМ.
5: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
6: С вами Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ «Патриот» получит масштабный рестайлинг. Появится дизельный двигатель, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы. Больше возможностей. Больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 19. 66.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще 14 ивановских семей смогут улучшить жилищные условия. В мэрии вручили свидетельство на поддержку в сфере ипотечного кредитования. В первую очередь помощь получают семьи с тремя и более детьми, а также те, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Размер субсидии не менее 30% расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 25% для семей без детей. Например, семья из 4 человек может получить почти 2 миллиона рублей. Деньги можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Всего в этом году на программу выделено больше 46 миллионов рублей. В списках участников сейчас 137 семей. В районах Иваново идет реконструкция дорог по нацпроекту. Один из самых крупных ремонтов на улице Громобоя. В этом году преобразится участок от Калинина до моста через Увать. Всего дорожники приведут в порядок более 40 объектов, как магистрали, так и второстепенные дороги. Обновление затронет не только проезжую часть, но и тротуары. Названы самые подделываемые в России товары. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% продается через маркетплейсы. Оставшаяся часть в соцсетях и небольших несетевых магазинах. Об этом пишет ТАСС. В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом предлагается ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке, вплоть до конечного покупателя. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 70 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 26 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
6: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утрезгибала, Владимирская область, село Чириково, УКН 13-233-00-263.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
11: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. Об этом порталу News.ru заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Куриный отметил, что расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. По его мнению, отмена платы за проезд стала бы для них реальной социальной поддержкой. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в этот город с семьями и детьми. Цены на летний отдых на курорте сейчас доступные, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: А в офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. В пути с вами Иваново ФМ.

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15, Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: «Бигам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня. Жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бигам».
10: Любовь и
11: золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
11: с бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
15: Акция до конца месяца.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бигам» – уверенность в каждом выборе.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще 14 ивановских семей смогут улучшить жилищные условия. В мэрии вручили свидетельство на поддержку в сфере ипотечного кредитования. В первую очередь помощь получают семьи с тремя и более детьми, а также те, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Размер субсидии не менее 30% расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 25% для семей без детей. Например, семья из 4 человек может получить почти 2 миллиона рублей. Деньги можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Всего в этом году на программу выделено больше 46 миллионов рублей. В списках участников сейчас 137 семей. В районах Иваново идет реконструкция дорог по нацпроекту. Один из самых крупных ремонтов на улице Громобоя. В этом году преобразится участок от Калинина до моста через Увать. Всего дорожники приведут в порядок более 40 объектов, как магистрали, так и второстепенные дороги. Обновление затронет не только проезжую часть, но и тротуары. Названы самые подделываемые в России товары. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% продается через маркетплейсы. Оставшаяся часть в соцсетях и небольших несетевых магазинах. Об этом пишет ТАСС. В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом предлагается ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке, вплоть до конечного покупателя. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 июня.
1: Год 1737.
2: Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. Огонь вспыхнул около 11 часов вечера. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровецким мостом от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение «Москва сгорела от копеечной свечки». Ветер был сильный, а время сухое. Было уничтожено более 2500 дворов, 486 лавок и много церквей. Жертвой бедствия также стал 200-тонный царь-колокол. Он был отлит 2 годами ранее, но еще находился в специальной литейной яме под бревенчатым навесом. От него откололся кусок весом 700 пудов, 11,5 тонн. По одной из версий, кусок отбили свалившиеся на колокол бревна, по другой колокол треснул во время охлаждения водой. Сгорели в пожаре и часы на Спасской башне, которые к тому времени и так пришли в негодность. К счастью, большинству людей удалось спастись, но 94 человека погибло. Пожар впоследствии был назван Троицким, поскольку случился в день Святой Троицы. Императрица Анна Иоанновна своим указом распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет казны, но даже через несколько лет, уже в царствовании Елизаветы Петровны, следы пожара в Кремле были по-прежнему очень заметны.
1: Год 1935.
2: В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками. Крайнюю меру наказания ввели в основном для перестраховки. Власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Хотя опасность побегов в СССР была в то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли свободно передвигаться по стране. После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен, хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть до 1990 года, когда был принят закон о въезде и выезде.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
13: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
15: Акция до конца месяца.
16: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
15: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
17: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
18: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-335-0-263.
19: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы Вилартек. Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. Вилартек. Техника, которая работает как часы. Бигам. Правильный выбор.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM, первое областное радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключении журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и...
9: Золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
13: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
14: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу. Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
15: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Каждое 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще 14 ивановских семей смогут улучшить жилищные условия. В мэрии вручили свидетельство на поддержку в сфере ипотечного кредитования. В первую очередь помощь получают семьи с тремя и более детьми, а также те, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Размер субсидии не менее 30% расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 25% для семей без детей. Например, семья из 4 человек может получить почти 2 миллиона рублей. Деньги можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Всего в этом году на программу выделено больше 46 миллионов рублей. В списках участников сейчас 137 семей. В районах Иваново идет реконструкция дорог по нацпроекту. Один из самых крупных ремонтов на улице Громобоя. В этом году преобразится участок от Калинина до моста через Увать. Всего дорожники приведут в порядок более 40 объектов, как магистрали, так и второстепенные дороги. Обновление затронет не только проезжую часть, но и тротуары. Названы самые подделываемые в России товары. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% продается через маркетплейсы. Оставшаяся часть в соцсетях и небольших несетевых магазинах. Об этом пишет ТАСС. В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом предлагается ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке, вплоть до конечного покупателя. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж, остановка «Современник». Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Иваново FM.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ «Патриот» получит масштабный рестайлинг. Появятся дизельные двигатели, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
2: Возрастное ограничение старше 18 лет.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.
4: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: стать немного ближе.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
3: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
3: В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. Об этом порталу News.ru заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Куриный отметил, что расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. По его мнению, отмена платы за проезд стала бы для них реальной социальной поддержкой. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в этот город с семьями и детьми. Цены на летний отдых на курорте сейчас доступные, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
4: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
6: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: каждое 8 вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Еще 14 ивановских семей смогут улучшить жилищные условия. В мэрии вручили свидетельство на поддержку в сфере ипотечного кредитования. В первую очередь помощь получают семьи с тремя и более детьми, а также те, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Размер субсидии не менее 30% расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 25% для семей без детей. Например, семья из 4 человек может получить почти 2 миллиона рублей. Деньги можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Всего в этом году на программу выделено больше 46 миллионов рублей. В списках участников сейчас 137 семей. В районах Иваново идет реконструкция дорог по нацпроекту. Один из самых крупных ремонтов на улице Громобоя. В этом году преобразится участок от Калинина до моста через Увать. Всего дорожники приведут в порядок более 40 объектов, как магистрали, так и второстепенные дороги. Обновление затронет не только проезжую часть, но и тротуары. Названы самые подделываемые в России товары. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% продается через маркетплейсы. Оставшаяся часть в соцсетях и небольших несетевых магазинах. Об этом пишет ТАСС. В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом предлагается ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке, вплоть до конечного покупателя. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Современник.
1: Любовь и
2: золото на Иваново ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чайково, УКН 13-233-00-263.
6: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

эту землю.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка? В подарок.
3: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
2: И можно заехать сразу?
3: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
1: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про» – автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
6: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Каждые 10 вечера.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: плачь и не жди, все впереди.
1: Слушайте Иванова FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: утопаем в нем.
1: Как?
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».